и рассказывайте нам, как все эти спрашивали, что такое нельзя. За это мы отвечаем, нельзя, это такой нельзя, который имеет квартиру из чужого труда,